Святейшего Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего Архиепископа Митрополита нашего Кирвлодимира и за Бога любого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство, Христи диаконство, за весь